0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 13 июля, католическая церковь чтит память святого Генриха Германского. Генрих был коронован императором в 1014 году папой Бенедиктом VIII. В браке с Кунигундой Люксембургской он не имел детей. С его смертью пресеклась династия Оттонов. Время правления Генриха считается периодом интенсификации и централизации королевской власти, а также усиления связи государства и церкви. Опорой его власти стали епископства, как существующие, укрепленные дарениями императора, так и учрежденные вновь. Генрих Германский активно участвовал в реформировании церковной жизни. Умер 13 июля 1024 года, канонизирован папой Евгением III в 1146 году. Сегодня также вспоминаем подвергшуюся гонениям Готовцеву Екатерину, прихожанку храма в Москве. Была в заключении и в ссылке на Урале, в Сибири. Умерла в лагере 14 июля 1938 года. «Знаю я, что Господь спасает». Новости из Ватикана по-русски.
0: Полдень 12 июля, обращаясь к паломникам перед чтением молитвы «Анджелус» на площади Свободы в Кастель-Гандольфо, Лев XIV размышлял над притчей о сеятеле из Евангелия от Матфея. Святейший Отец подчеркнул, что этот евангельский образ наглядно описывает щедрость и доверие, с которыми Бог сеет свое слово в человеческих сердцах, являя в нас свою силу. Сам Иисус, воплощенное Слово, отдавший жизнь ради нашего спасения, и есть то самое семя, которое Небесный Отец непрестанно сеет в мире, дабы оно, умерев, принесло много плода. Божье Слово нередко сталкивается с внутренними препятствиями в человеке, встречая почву жесткую, бесчувственную или рассеянную, подобную утоптанной дороге, каменистой земле или терновнику. Однако Слово находит и восприимчивое сердце, способное принести благодатные плоды. Тогда рождаются чудеса любви, способные изменить все остальное, как, конечно, и мы сами убеждаемся в своей жизни, отметил епископ Рима. Именно поэтому Небесный Отец никогда не прекращает сеять, ведь ему ведомо, что сила его любви превосходит любые человеческие немощи. Для более глубокого раскрытия метафоры папа обратился к наследию святителя Иоанна Златоуста. Рассуждая о семени Слова Божьего, великий учитель церкви замечал, что сеять на дорогах, камнях или среди терния в обычном земледелии было бы безрассудством, однако в случае с человеческими душами и наставлениями это заслуживает высочайшей похвалы. Лев XIV подчеркнул, что в руках Бога возможно чудо преображения. Каменистое место изменится и станет плодородной землей. Дорога больше не будет попираема и открыта для всех прохожих, но станет тучной почвой. Терния будет искоренено, а семена окажутся в полной безопасности. Папа обратил внимание верующих на то, что Божье великодушие – не наивность, а глубокая мудрость. Господь умеет разглядеть в человеке потенциал для добрых дел, о котором порой не догадывается и сам человек. Поэтому Господь, который прекрасно знает почву нашего сердца, лучше, чем мы знаем ее сами, не перестает верить в нас, в то, кто мы есть и кем мы можем стать день за днем, если с верою вверяем себя Ему. В результате этого союза Божьего доверия и человеческого смирения в нас возрастают плоды Святого Духа, среди которых, согласно учению апостола Павла, выделяются любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Современный мир остро нуждается в том, чтобы наполниться и преобразиться этими плодами. Святейший Отец обратился к паломникам с практическим наставлением на летний период. «Постараемся, особенно в эти дни отпусков, освободить пространство для слушания, чтения и размышления над Словом Божьим, сочетая отдых и здоровые развлечения с важными минутами тишины и молитвы. Именно такой подход позволит вернуться к привычным делам, обновленными телом и духом, готовыми свидетельствовать о благой вести Евангелия и созидать Царство Божье. Да поможет нам в этом Мария, царица апостолов и звезда евангелизации», — воззвал Папа, завершая размышления.

В воскресенье 12 июля после чтения молитвы «Ангел Господень» в своей резиденции в Кастель-Гандольфо папа Лев XIV призвал верующих не терять надежду на мир перед лицом глобальных конфликтов, а также выразил признательность труженикам морской отрасли. Святейший Отец с горечью отметил: «К сожалению, на Ближний Восток, в Украину и во многие другие уголки земли снова возвращаются ветры войны. Они сеют насилие, террор и смерть, вновь забирая жизни множества невинных людей. Не позволим этим ветрам задуть огонек надежды и мира, даже если он кажется совсем слабым и колеблющимся». Епископ Рима подчеркнул, что диалог, встреча и дипломатия остаются единственным путем к справедливому и прочному миру. Папа напомнил, что 12 июля отмечается морское воскресенье, и обратил свои мысли ко всем морякам, рыбакам и портовым рабочим мира. Эти люди, переживая долгую разлуку с близкими, а порой и страх из-за конфликтов на морских путях, своим терпеливым и безмолвным трудом обеспечивают торговлю и жизнедеятельность многих народов. Лев XIV молитвенно присоединился к многочисленным польским верующим, участникам ежегодного паломничества к святилищу Ченстаховской Божьей Матери, и призвал их быть радостными свидетелями Евангелия. Святейший Отец пожелал всем хорошего воскресения и благословил верующих.

0: 19 июля по поручению Папы Римского архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями, возглавит в Национальном Богородичном святилище в Бердичеве торжества по случаю 35-летия восстановления структур Римско-католической церкви в Украине. В состав папской миссии войдут секретарь архиепископа Львовского монсеньор Андрей Лигович и канцлер Луцкой епархии отец Павел Хомяк. В специальном послании, адресованном архиепископу Галлахеру, Лев XIV обращается к истории католической церкви латинского обряда на украинских землях, цитируя послание папы Григория IX, направленное в 1234 году духовенству и верующим латинского обряда, жившим на территории современной Украины. Его предшественник писал, что церковь с особой заботой относится к своим смиренным и преданным детям, защищая их материнским покровом, дабы они не страдали от злодеяний нечестивых людей. Григорий IX отмечает, что местные христиане, движимые ревностной верой и благочестием, стали защитниками и оплотом почитания имени Божьего. Именно поэтому им часто приходилось терпеть притеснение, урон и разграбление со стороны преследователей христианства, которые постоянно строили против них козни. По словам Льва XIV, это стойкое свидетельство веры сопровождало католическую общину на протяжении всей ее последующей истории. Особенно тяжким испытанием стал XX век. После Второй мировой войны Украина оказалась под властью режима, основанного на советской идеологии, и католическая церковь подверглась жестокому преследованию со стороны гражданских властей, целью которого было полное уничтожение церкви среди народа. Святейший Отец подчеркивает, что, несмотря на эти испытания, церковная жизнь смогла возродиться. Сегодня католическая община Украины празднует 35-летие восстановления своих церковных структур, и эта годовщина совпадает с 25-летием апостольского визита святого Иоанна Павла II в эту страну. Лев XIV поручает архиепископу Галлахеру возглавить торжественные богослужения в Бердичеве и просит молиться обо всех украинских верующих, живших и усопших, которые пострадали и продолжают страдать из-за жестокости войны. Святейший Отец призывает участников торжеств молить Бога о мире для всей земли, для каждой семьи и хранить верность Божьим заповедям.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Мораль. Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
4: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире русская служба радио Ватикана. В нашей рубрике «Трудные вопросы» мы отвечаем на следующий непростой вопрос. Будет ли отлучена от церкви юная несовершеннолетняя девушка, сделавшая аборт после изнасилования по совету друга семьи, католика и богослова, постоянного диакона? По его мнению, прерывание беременности в этом случае допустимо, поскольку она не должна нести на себе груз чужого греха.

0: Умышленный аборт является прямым убийством невинного человеческого существа. Поэтому при любых обстоятельствах он является недопустимым с нравственной точки зрения. Даже когда с юридической точки зрения в обществе он не считается преступлением. Когда мы говорим об аборте, это касается не только самой женщины и ее выбора. Нужно всегда помнить, что речь идет об участи конкретного человека, в данном случае еще не родившегося, беззащитного. Согласно учению церкви, никто из нас не является хозяином жизни, а значит, ни в коем случае недопустимо умышленно уничтожать зачатого человека. Беременность в результате насилия нежеланная, как не был желанным и акт, который привел к зачатию. Тем не менее, новый человек уже существует, и никто не вправе решать, жить ему или нет. Мы призваны принимать его и относиться к нему с таким же уважением, как и к любому другому человеку. Когда мы говорим о принятии этого ребенка женщиной, претерпевшей сексуальное насилие, мы не имеем в виду, что ее следует заставлять растить этого ребенка. Если она не желает этого, она может отдать его тем, кто будет растить ребенка с любовью и будет о нем заботиться. Вся община, все общество должно помочь будущей матери во время беременности, чтобы довести ее до конца как можно спокойней, обеспечить ей заботу, человеческое участие, материальную поддержку, психологическую помощь и, конечно, медицинскую. Женщина, ставшая жертвой насилия, несет в себе глубокую психологическую травму. Но аборт ни в коей мере эту травму не облегчает, а только усугубляет. Как правило, женщина идет на такой шаг именно из-за нехватки заботы, участия, поддержки. Когда мы говорим об аборте как об убийстве, это не означает, что совершившие его женщины автоматически несут на себе вину. Следовательно, отлучение, которое наступает late sententiae, то есть в силу самого факта умышленного аборта, не происходит во всех случаях. Моральная ответственность самой женщины, прибегающей к аборту, далеко не всегда очевидна. В некоторых случаях с нее вина снимается целиком, в других же случаях на ней полностью или частично лежит моральная ответственность за совершенный аборт. В каждом случае исповедник выносит индивидуальное суждение на этот счет. В ситуации, кратко описанной в нашем вопросе, мы имеем дело прежде всего с соучастием в аборте. Соучастниками этого преступления являются не только медицинские работники, непосредственно уничтожающие зародившуюся человеческую жизнь в материнской утробе, но и те люди, которые побудили девушку принять такое решение. В данном случае идет речь о некоем постоянном диаконе, который привел в качестве довода право девушки не нести на себе бремя чужого греха, чужого преступления. Итак, отлучена или нет юная девушка, прервавшая беременность по совету друга семьи? Прежде всего, тот факт, что она несовершеннолетняя, а также вина, главным образом лежащая на этом друге семьи, свидетельствует об отсутствии тяжелой нравственной ответственности, ведущей к отлучению. Что касается постоянного диакона, давшего такой совет, то он, в отличие от самой девушки, безусловно, подпадает под отлучение late sententiae. Его нравственная вина усугубляется тем, что он, имея богословское образование и священный сан, приводит доводы, противоречащие учительству церкви. Таким образом, он ввел девушку в тяжкий соблазн и поэтому несет основную часть вины за совершенное убийство нерожденного ребенка, что приводит к отлучению лата сентенция, то есть по заранее вынесенному судебному решению, или, проще говоря, к автоматическому отлучению. И в силу этого он не может далее нести служение в церкви до тех пор, пока отлучение не будет снято в соответствии с канонами, изложенными в 6 главе Кодекса канонического права.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 13 июля католическая церковь чтит память святого Генриха Германского. Генрих был коронован императором в 1014 году папой Бенедиктом VIII. В браке с Кунигундой Люксембургской он не имел детей. С его смертью пресеклась династия Оттонов. Время правления Генриха считается периодом интенсификации и централизации королевской власти, а также усиления связи государства и церкви. Опорой его власти стали епископства, как существующие, укрепленные дарениями императора, так и учрежденные вновь. Генрих Германский активно участвовал в реформировании церковной жизни. Умер 13 июля 1024 года, канонизирован папой Евгением III в 1146 году. Сегодня также вспоминаем подвергшуюся гонениям Готовцеву Екатерину, прихожанку храма в Москве. Была в заключении и в ссылке на Урале, в Сибири. Умерла в лагере 14 июля 1938 года. «Знаю я, что Господь спасает». Новости из Ватикана по-русски.
2: Полдень 12 июля, обращаясь к паломникам перед чтением молитвы «Анджелус» на площади Свободы в Кастель-Гандольфо, Лев XIV размышлял над притчей о сеятеле из Евангелия от Матфея. Святейший Отец подчеркнул, что этот евангельский образ наглядно описывает щедрость и доверие, с которыми Бог сеет свое слово в человеческих сердцах, являя в нас свою силу. Сам Иисус, воплощенное Слово, отдавший жизнь ради нашего спасения, и есть то самое семя, которое Небесный Отец непрестанно сеет в мире, дабы оно, умерев, принесло много плода. Божье Слово нередко сталкивается с внутренними препятствиями в человеке, встречая почву жесткую, бесчувственную или рассеянную, подобную утоптанной дороге, каменистой земле или терновнику. Однако Слово находит и восприимчивое сердце, способное принести благодатные плоды. Тогда рождаются чудеса любви, способные изменить все остальное, как, конечно, и мы сами убеждаемся в своей жизни, отметил епископ Рима. Именно поэтому Небесный Отец никогда не прекращает сеять, ведь ему ведомо, что сила его любви превосходит любые человеческие немощи. Для более глубокого раскрытия метафоры папа обратился к наследию святителя Иоанна Златоуста. Рассуждая о семени Слова Божьего, великий учитель церкви замечал, что сеять на дорогах, камнях или среди терния в обычном земледелии было бы безрассудством, однако в случае с человеческими душами и наставлениями это заслуживает высочайшей похвалы. Лев XIV подчеркнул, что в руках Бога возможно чудо преображения. Каменистое место изменится и станет плодородной землей. Дорога больше не будет попираема и открыта для всех прохожих, но станет тучной почвой. Терния будет искоренено, а семена окажутся в полной безопасности. Папа обратил внимание верующих на то, что Божье великодушие – не наивность, а глубокая мудрость. Господь умеет разглядеть в человеке потенциал для добрых дел, о котором порой не догадывается и сам человек. Поэтому Господь, который прекрасно знает почву нашего сердца, лучше, чем мы знаем ее сами, не перестает верить в нас, в то, кто мы есть и кем мы можем стать день за днем, если с верою вверяем себя Ему. В результате этого союза Божьего доверия и человеческого смирения в нас возрастают плоды Святого Духа, среди которых, согласно учению апостола Павла, выделяются любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Современный мир остро нуждается в том, чтобы наполниться и преобразиться этими плодами. Святейший Отец обратился к паломникам с практическим наставлением на летний период. Постараемся, особенно в эти дни отпусков, освободить пространство для слушания, чтения и размышления над Словом Божьим, сочетая отдых и здоровые развлечения с важными минутами тишины и молитвы. Именно такой подход позволит вернуться к привычным делам, обновленными телом и духом, готовыми свидетельствовать о благой вести Евангелия и созидать Царство Божье. Да поможет нам в этом Мария, Царица Апостолов и Звезда Евангелизации, воззвал Папа, завершая размышления.

В воскресенье 12 июля после чтения молитвы «Ангел Господень» в своей резиденции в Кастель-Гандольфо папа Лев XIV призвал верующих не терять надежду на мир перед лицом глобальных конфликтов, а также выразил признательность труженикам морской отрасли. Святейший Отец с горечью отметил: «К сожалению, на Ближний Восток, в Украину и во многие другие уголки земли снова возвращаются ветры войны. Они сеют насилие, террор и смерть, вновь забирая жизни множества невинных людей. Не позволим этим ветрам задуть огонек надежды и мира, даже если он кажется совсем слабым и колеблющимся». Епископ Рима подчеркнул, что диалог, встреча и дипломатия остаются единственным путем к справедливому и прочному миру. Папа напомнил, что 12 июля отмечается морское воскресенье, и обратил свои мысли ко всем морякам, рыбакам и портовым рабочим мира. Эти люди, переживая долгую разлуку с близкими, а порой и страх из-за конфликтов на морских путях, своим терпеливым и безмолвным трудом обеспечивают торговлю и жизнедеятельность многих народов. Лев XIV молитвенно присоединился к многочисленным польским верующим, участникам ежегодного паломничества к святилищу Ченстаховской Божьей Матери, и призвал их быть радостными свидетелями Евангелия. Святейший Отец пожелал всем хорошего воскресения и благословил верующих.

0: 19 июля по поручению Папы Римского архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями, возглавит в Национальном Богородичном святилище в Бердичеве торжества по случаю 35-летия восстановления структур Римско-католической церкви в Украине. В состав папской миссии войдут секретарь архиепископа Львовского монсеньор Андрей Лигович и канцлер Луцкой епархии отец Павел Хомяк. В специальном послании, адресованном архиепископу Галлахеру, Лев XIV обращается к истории католической церкви латинского обряда на украинских землях, цитируя послание папы Григория IX, направленное в 1234 году духовенству и верующим латинского обряда, жившим на территории современной Украины. Его предшественник писал, что церковь с особой заботой относится к своим смиренным и преданным детям, защищая их материнским покровом, дабы они не страдали от злодеяний нечестивых людей. Григорий IX отмечает, что местные христиане, движимые ревностной верой и благочестием, стали защитниками и оплотом почитания имени Божьего. Именно поэтому им часто приходилось терпеть притеснение, урон и разграбление со стороны преследователей христианства, которые постоянно строили против них козни. По словам Льва XIV, это стойкое свидетельство веры сопровождало католическую общину на протяжении всей ее последующей истории. Особенно тяжким испытанием стал XX век. После Второй мировой войны Украина оказалась под властью режима, основанного на советской идеологии, и католическая церковь подверглась жестокому преследованию со стороны гражданских властей, целью которого было полное уничтожение церкви среди народа. Святейший Отец подчеркивает, что, несмотря на эти испытания, церковная жизнь смогла возродиться. Сегодня католическая община Украины празднует 35-летие восстановления своих церковных структур, и эта годовщина совпадает с 25-летием апостольского визита святого Иоанна Павла II в эту страну. Лев XIV поручает архиепископу Галлахеру возглавить торжественные богослужения в Бердичеве и просит молиться обо всех украинских верующих, живших и усопших, которые пострадали и продолжают страдать из-за жестокости войны. Святейший Отец призывает участников торжеств молить Бога о мире для всей земли, для каждой семьи и хранить верность Божьим заповедям.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Церковь.
2: Церковь. Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
4: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире русская служба радио Ватикана. В нашей рубрике «Трудные вопросы» мы отвечаем на следующий непростой вопрос. Будет ли отлучена от церкви юная несовершеннолетняя девушка, сделавшая аборт после изнасилования по совету друга семьи, католика и богослова, постоянного диакона? По его мнению, прерывание беременности в этом случае допустимо, поскольку она не должна нести на себе груз чужого греха.

0: Умышленный аборт является прямым убийством невинного человеческого существа. Поэтому при любых обстоятельствах он является недопустимым с нравственной точки зрения. Даже когда с юридической точки зрения в обществе он не считается преступлением. Когда мы говорим об аборте, это касается не только самой женщины и ее выбора. Нужно всегда помнить, что речь идет об участи конкретного человека, в данном случае еще не родившегося, беззащитного. Согласно учению церкви, никто из нас не является хозяином жизни, а значит, ни в коем случае недопустимо умышленно уничтожать зачатого человека. Беременность в результате насилия нежеланная, как не был желанным и акт, который привел к зачатию. Тем не менее, новый человек уже существует, и никто не вправе решать, жить ему или нет. Мы призваны принимать его и относиться к нему с таким же уважением, как и к любому другому человеку. Когда мы говорим о принятии этого ребенка женщиной, претерпевшей сексуальное насилие, мы не имеем в виду, что ее следует заставлять растить этого ребенка. Если она не желает этого, она может отдать его тем, кто будет растить ребенка с любовью и будет о нем заботиться. Вся община, все общество должно помочь будущей матери во время беременности, чтобы довести ее до конца как можно спокойней, обеспечить ей заботу, человеческое участие, материальную поддержку, психологическую помощь и, конечно, медицинскую. Женщина, ставшая жертвой насилия, несет в себе глубокую психологическую травму. Но аборт ни в коей мере эту травму не облегчает, а только усугубляет. Как правило, женщина идет на такой шаг именно из-за нехватки заботы, участия, поддержки. Когда мы говорим об аборте как об убийстве, это не означает, что совершившие его женщины автоматически несут на себе вину. Следовательно, отлучение, которое наступает late sententiae, то есть в силу самого факта умышленного аборта, не происходит во всех случаях. Моральная ответственность самой женщины, прибегающей к аборту, далеко не всегда очевидна. В некоторых случаях с нее вина снимается целиком, в других же случаях на ней полностью или частично лежит моральная ответственность за совершенный аборт. В каждом случае исповедник выносит индивидуальное суждение на этот счет. В ситуации, кратко описанной в нашем вопросе, мы имеем дело прежде всего с соучастием в аборте. Соучастниками этого преступления являются не только медицинские работники, непосредственно уничтожающие зародившуюся человеческую жизнь в материнской утробе, но и те люди, которые побудили девушку принять такое решение. В данном случае идет речь о некоем постоянном диаконе, который привел в качестве довода право девушки не нести на себе бремя чужого греха, чужого преступления. Итак, отлучена или нет юная девушка, прервавшая беременность по совету друга семьи? Прежде всего, тот факт, что она несовершеннолетняя, а также вина, главным образом лежащая на этом друге семьи, свидетельствует об отсутствии тяжелой нравственной ответственности, ведущей к отлучению. Что касается постоянного диакона, давшего такой совет, то он, в отличие от самой девушки, безусловно, подпадает под отлучение late sententiae. Его нравственная вина усугубляется тем, что он, имея богословское образование и священный сан, приводит доводы, противоречащие учительству церкви. Таким образом, он ввел девушку в тяжкий соблазн и поэтому несет основную часть вины за совершенное убийство нерожденного ребенка, что приводит к отлучению лата сентенция, то есть по заранее вынесенному судебному решению, или, проще говоря, к автоматическому отлучению. И в силу этого он не может далее нести служение в церкви до тех пор, пока отлучение не будет снято в соответствии с канонами, изложенными в 6 главе Кодекса канонического права.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 14 июля католическая церковь чтит память святого Камилла де Лелис, основателя ордена камильянцев. В юности он служил в армии, участвовал в военных операциях, был дважды ранен, лечился в римском госпитале святого Иакова. В армии Камилл пристрастился к карточной игре, в результате проиграл все свое состояние. Из-за недостатка средств нанялся рабочим на строительство монастыря капуцинов Монфредони. В 1575 году пережил духовное обращение. Камилл обратил внимание на неподобающее отношение к больным в госпитале, после чего он решил посвятить жизнь помощи больным людям. Постепенно он добился авторитета в больнице, был назначен на один из руководящих постов. Провел реформу, заменив наемных служащих на добровольцев, ряд из которых вступили впоследствии в основанный святым Камиллом орден. Камильянцы наряду с тремя традиционными монашескими обетами давали четвертый обет служения больным. Камилл де Лелис скончался в 1614 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Жмигородского Иосифа. Он служил в Киеве, арестован в 1919 и 30 годах. Находился в заключениях в тюрьмах Киева, Ярославля и на Соловках. Умер 14 июля 1935 года.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В штаб-квартире Итальянской конфедерации профсоюзов в Риме состоялась дискуссия о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда в свете энциклики Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas». Участники встречи сошлись во мнении, что технологическое развитие должно оставаться ориентированным на человека, а ключевыми условиями успешной цифровой трансформации являются защита достоинства работников, социальный диалог и инвестиции в образование. Искусственный интеллект способен одновременно создавать новые рабочие места и вытеснять существующие профессии. По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы риску автоматизации может подвергнуться каждое четвертое рабочее место. Вместе с тем на рынке появляются новые специальности, успех которых напрямую зависит от постоянного повышения квалификации сотрудников. Именно этим феноменам был посвящен форум итальянских профсоюзов. Генеральный секретарь профсоюза Даниэла Фумарола призвала не воспринимать искусственный интеллект как угрозу. По ее словам, каждая технологическая революция сопровождалась тревогой. Однако сегодня особенно важно следовать принципу, который ясно сформулирован в энциклике Льва XIV. Развитие искусственного интеллекта должно оставаться ориентированным на человека. Работники должны участвовать в управлении цифровыми процессами через механизмы участия и социального партнерства. Искусственный интеллект, по мнению Фумаролы, способен избавить людей от тяжелых и однообразных операций, повысить безопасность труда и открыть возможность для более содержательной работы. Вместе с тем, это требует серьезных вложений в подготовку кадров и развитие новых компетенций. Особое значение приобретает участие каждого в принятии решений и ответственность всех сторон за результаты технологических перемен. Бывший апостольский нунций в Папуа-Новой Гвинеи монсеньор Мауро Лалли отметил, что энциклика «Magnifica Humanitas» помогает осмыслить место человека в эпоху искусственного интеллекта. Технология никогда не бывает нейтральной. Она отражает ценности тех, кто ее создает, финансирует и использует. Сегодня алгоритмы все чаще участвуют в принятии решений о найме и увольнении сотрудников. Поэтому возникает опасность превратить человека лишь в элемент огромной цифровой системы. Главный вопрос заключается в том, служит ли труд человеку, или сам человек становится средством для достижения экономических целей. Именно поэтому защита рабочих мест и достоинство труда должна оставаться безусловным приоритетом. В ходе дискуссии были приведены последние оценки исследовательского центра Censis. Из примерно 15 миллионов итальянских работников, которых затронет внедрение искусственного интеллекта, около 6 миллионов рискуют столкнуться с заменой своих функций, тогда как для 9 миллионов искусственный интеллект станет инструментом, дополняющим их профессиональную деятельность. Наиболее уязвимыми считаются женщины и специалисты с высоким уровнем образования. Экономист Леонардо Бекетти, в свою очередь, отметил, что главная проблема сегодня заключается не в сокращении числа рабочих мест, а в качестве занятости. Экономика уже создает новые вакансии, однако все большее распространение получают низкооплачиваемые и нестабильные формы труда. Поэтому важную роль играет обучение работников, которым предстоит осваивать новые профессии и эффективно использовать возможности искусственного интеллекта. Комментируя энциклику Льва XIV, Бекетти подчеркнул, что уже само ее название «Magnifica Humanitas» напоминает: человеческая личность неизмеримо превосходит любые технократические представления о прогрессе и не может быть сведена к возможностям самых совершенных технологий. 26 июля во всех католических храмах Италии пройдет сбор пожертвований в помощь Венесуэле, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Инициативу Итальянской епископской конференции координирует фонд «Каритас Италии». Глава итальянского епископата кардинал Матео Мария Дзуппи призвал все приходы страны принять участие в сборе средств, что станет конкретным проявлением солидарности с людьми, потерявшими близких, лишившимися крова и средств к существованию. По словам кардинала, всеобщая молитва в этот день станет также знаком духовной близости к жителям Венесуэлы, которую Папа Лев XIV ежедневно вспоминает в своих молитвах как возлюбленную землю. Гуманитарная ситуация, между тем, продолжает ухудшаться. Число погибших достигло почти 4500 человек. Около 17 тысяч получили ранения. Свыше 50 тысяч пропали без вести. 1,5 миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Около 18 тысяч остались без крова и живут во временных лагерях и убежищах, часть которых устроена прямо на улицах. Об этом рассказали ватиканским СМИ сотрудники гуманитарных организаций. Множество жилых домов разрушено или признано непригодными для проживания. Серьезно пострадали инфраструктура, школы, больницы и другие важные объекты. Во многих районах по-прежнему сложно получить доступ к питьевой воде, продуктам питания, медицинской помощи и средствам гигиены, что усугубляет и без того тяжелую социально-экономическую ситуацию в стране, отмеченную бедностью и перегруженностью системы госуслуг. Кардинал Дзуппи посоветовал не отправлять помощь самостоятельно, даже из благих побуждений. Собранные таким образом средства и вещи рискуют не дойти до адресатов. Иерарх призвал всех жителей и верующих Италии принять участие в сборе пожертвований и подчеркнул, что помощь должна поступать через уже действующие и проверенные каналы Caritas Италии, которые напрямую взаимодействуют с отделением Caritas Венесуэлы в организации и координации гуманитарного ответа. По словам директора итальянского фонда Caritas дона Марко Паньелло, в ближайшие недели его делегация посетит Венесуэлу, чтобы укрепить сотрудничество. Широкое присутствие по местной церкви позволяет добираться до труднодоступных горных поселений, сопровождать людей конкретной помощью и духовной близостью. Основные усилия сосредоточены на доставке питьевой воды, нехватка которой уже вызвала первые случаи холеры и грозит распространением других инфекций. Пострадавшим доставляются продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и санитарно-гигиенические наборы, оказывается медицинская, психологическая и духовная помощь. Особое внимание уделяется вынужденным переселенцам, семьям с детьми, старикам и пациентам с хроническими заболеваниями, которые находятся в самом уязвимом положении.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
4: Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл бесед «Реальность, раскрытая в Писании». Сегодня отец Фабио Розини продолжает размышления о сотворении человека. С первых страниц Писание открывает не только его достоинство, но и путь, на котором раскрывается его призвание. Появление человека становится вершиной всего рассказа о творении. Именно ему Бог доверяет землю, живые существа и весь мир, который появился прежде него. Но рассказ о сотворении человека не останавливается на словах «сотворил Бог человека по образу своему». Сразу вслед за ними звучит поручение: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею». Образ Божий здесь не остается только словом о человеке. Сразу вслед за ним Бог открывает, что значит жить как его образ. Поэтому первое слово этого поручения – «плодитесь». Человек получает дар жизни не для того, чтобы просто существовать. Он живет, чтобы через него жизнь становилась возможной и для других. Эти слова прежде всего говорят о тайне передачи жизни, но, читая их в свете всего Писания, трудно не увидеть, что они открывают гораздо более широкую реальность. Речь идет о способности человека быть источником жизни во всем, что ему доверено. Наряду с этим призванием Бог вверяет человеку власть над творением, не как другое поручение, а как продолжение первого. Ему доверено управление миром, чтобы все живое могло жить. Эта власть существует не ради самой себя. Она имеет смысл лишь тогда, когда хранит и умножает жизнь. Она не берет начало в самом человеке. Это дар. Поэтому владычествовать над миром не значит распоряжаться им как своим собственным. Это значит отвечать за него перед тем, кто его сотворил. Человек может заботиться о творении, тогда как все остальное творение не может принять на себя такой ответственности. Именно поэтому человеку доверено больше других. Чем больше доверено, тем большего ответа ожидает этот дар. Тогда иначе открывается и смысл человеческих даров. Один получает дар создавать красоту, другой — строить, третий — учить, четвертый — объединять людей. Для чего человеку даны его способности? Чтобы жить только самому? Или чтобы благодаря им жили другие? В рассказе о сотворении человека есть еще одна особенность. Писание говорит о деревьях и животных, как о существующих по роду своему. Каждое творение имеет собственный вид, но о человеке сказано иначе. Человеческая природа не разделяется на разные виды. Различие, которое называет сам Бог, другое. Мужчину и женщину сотворил их. Единая человеческая природа существует как мужчина и женщина. Уже с самого начала человек существует не один, а перед лицом другого и вместе с другим. Новая жизнь рождается из встречи мужчины и женщины. Слова о мужчине и женщине раскрывают не только начало человеческого союза, они открывают саму тайну человека. Его жизнь с самого начала обращена к другому. Именно здесь начинает раскрываться смысл образа Божия. Он осуществляется там, где жизнь человека становится даром для другого. В мужчине и женщине эта тайна становится зримой в особой полноте. Один принимает другого и отдает себя другому. Но эта логика принадлежит не только браку. Она касается каждого человека. Человек не может исполнить свое призвание, если живет только для самого себя. В самой глубине его природы есть стремление найти того, кому он может отдать себя, кого он может любить, кому он может служить. Эта реальность принимает разные формы. В браке – через единение мужчины и женщины. В священническом призвании – через отдачу себя церкви, через духовное отцовство по образу Христа. В различных путях служения – через ту же готовность сделать свою жизнь даром для других. Поэтому любовь и дар самого себя – не только одна из возможностей человеческой жизни. Это определяющий путь, заложенный в самой природе человека, потому что именно так раскрывается образ Божий, по которому он сотворен.

0: путь, который Бог открывает человеку с самого начала его существования, оказывается частью еще большей тайны. Все творение с самого начала движется к благословению Божию. Жизнь человека на земле начинается с благословения. Любой небесный дар человеку является благословением со стороны Всевышнего. Благословение не просто сказанное Богом слово. Оно подобно дождю, который приносит жизнь земле. В Псалме читаем: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, благословляешь произрастание ее». Так действует благословение Божие. Оно делает плодородным все, чего касается. Поручение быть плодотворным и владычествовать над творением становится возможным не из человеческой силы, а из дара Божия. Пока власть остается соединенной благословением, она служит жизни. Но, отделившись от благословения, власть перестает служить жизни и легко превращается в господство. Рассказ о творении приходит к своей цели в словах о благословении. Бог смотрит на все, что создал, и утверждает: «Это благо». Все творение не является ошибкой, случайностью или чужой территорией, которой человек должен завладеть. Все творение – это дар, полученный из рук Творца. Седьмой день становится ключом ко всем предыдущим дням. Все существующее приходит к своей цели в благословении. Поэтому первая правда о мире – не его раны, не его несовершенство, а благословение, которым он отмечен с самого начала. Трудности и раны мира не отменяют этой первой истины. В самом основании творения зиждется Божие благословение. Мы живем не в случайном мире, а в мире, который Бог увидел как благо и благословил.
1: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 14 июля католическая церковь чтит память святого Камилла де Лелис, основателя ордена камильянцев. В юности он служил в армии, участвовал в военных операциях. Был дважды ранен. Лечился в римском госпитале святого Иакова. В армии Камилл пристрастился к карточной игре. В результате проиграл все свое состояние. Из-за недостатка средств нанялся рабочим на строительство монастыря капуцинов Монфредони. В 1575 году пережил духовное обращение. Камилл обратил внимание на неподобающее отношение к больным в госпитале, после чего он решил посвятить жизнь помощи больным людям. Постепенно он добился авторитета в больнице, был назначен на один из руководящих постов. Провел реформу, заменив наемных служащих на добровольцев, ряд из которых вступили впоследствии в основанный святым Камиллом орден. Камильянцы наряду с тремя традиционными монашескими обетами давали четвертый обет служения больным. Камилл де Лелис скончался в 1614 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Жмигородского Иосифа. Он служил в Киеве, арестован в 1919 и 1930 годах. Находился в заключениях в тюрьмах Киева, Ярославля и на Соловках. Умер 14 июля 1935 года.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В штаб-квартире Итальянской конфедерации профсоюзов в Риме состоялась дискуссия о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда в свете энциклики Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas». Участники встречи сошлись во мнении, что технологическое развитие должно оставаться ориентированным на человека, а ключевыми условиями успешной цифровой трансформации являются защита достоинства работников, социальный диалог и инвестиции в образование. Искусственный интеллект способен одновременно создавать новые рабочие места и вытеснять существующие профессии. По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы риску автоматизации может подвергнуться каждое четвертое рабочее место. Вместе с тем на рынке появляются новые специальности, успех которых напрямую зависит от постоянного повышения квалификации сотрудников. Именно этим феноменам был посвящен форум итальянских профсоюзов. Генеральный секретарь профсоюза Даниэла Фумарола призвала не воспринимать искусственный интеллект как угрозу. По ее словам, каждая технологическая революция сопровождалась тревогой. Однако сегодня особенно важно следовать принципу, который ясно сформулирован в энциклике Льва XIV. Развитие искусственного интеллекта должно оставаться ориентированным на человека. Работники должны участвовать в управлении цифровыми процессами через механизмы участия и социального партнерства. Искусственный интеллект, по мнению Фумаролы, способен избавить людей от тяжелых и однообразных операций, повысить безопасность труда и открыть возможность для более содержательной работы. Вместе с тем, это требует серьезных вложений в подготовку кадров и развитие новых компетенций. Особое значение приобретает участие каждого в принятии решений и ответственность всех сторон за результаты технологических перемен. Бывший апостольский нунций в Папуа-Новой Гвинее монсеньор Мауро Лалли отметил, что энциклика «Magnifica Humanitas» помогает осмыслить место человека в эпоху искусственного интеллекта. Технология никогда не бывает нейтральной. Она отражает ценности тех, кто ее создает, финансирует и использует. Сегодня алгоритмы все чаще участвуют в принятии решений о найме и увольнении сотрудников. Поэтому возникает опасность превратить человека лишь в элемент огромной цифровой системы. Главный вопрос заключается в том, служит ли труд человеку, или сам человек становится средством для достижения экономических целей. Именно поэтому защита рабочих мест и достоинство труда должна оставаться безусловным приоритетом. В ходе дискуссии были приведены последние оценки исследовательского центра Censis. Из примерно 15 миллионов итальянских работников, которых затронет внедрение искусственного интеллекта, около 6 миллионов рискуют столкнуться с заменой своих функций, тогда как для 9 миллионов искусственный интеллект станет инструментом, дополняющим их профессиональную деятельность. Наиболее уязвимыми считаются женщины и специалисты с высоким уровнем образования. Экономист Леонардо Бекетти, в свою очередь, отметил, что главная проблема сегодня заключается не в сокращении числа рабочих мест, а в качестве занятости. Экономика уже создает новые вакансии, однако все большее распространение получают низкооплачиваемые и нестабильные формы труда. Поэтому важную роль играет обучение работников, которым предстоит осваивать новые профессии и эффективно использовать возможности искусственного интеллекта. Комментируя энциклику Льва XIV, Бекетти подчеркнул, что уже само ее название «Magnifica Humanitas» напоминает: человеческая личность неизмеримо превосходит любые технократические представления о прогрессе и не может быть сведена к возможностям самых совершенных технологий. 26 июля во всех католических храмах Италии пройдет сбор пожертвований в помощь Венесуэле, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Инициативу Итальянской епископской конференции координирует фонд «Каритас Италии». Глава итальянского епископата кардинал Матео Мария Дзуппи призвал все приходы страны принять участие в сборе средств, что станет конкретным проявлением солидарности с людьми, потерявшими близких, лишившимися крова и средств к существованию. По словам кардинала, всеобщая молитва в этот день станет также знаком духовной близости к жителям Венесуэлы, которую Папа Лев XIV ежедневно вспоминает в своих молитвах как возлюбленную землю. Гуманитарная ситуация, между тем, продолжает ухудшаться. Число погибших достигло почти 4500 человек. Около 17 тысяч получили ранения. Свыше 50 тысяч пропали без вести. 1,5 миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Около 18 тысяч остались без крова и живут во временных лагерях и убежищах, часть которых устроена прямо на улицах. Об этом рассказали ватиканским СМИ сотрудники гуманитарных организаций. Множество жилых домов разрушено или признано непригодными для проживания. Серьезно пострадали инфраструктура, школы, больницы и другие важные объекты. Во многих районах по-прежнему сложно получить доступ к питьевой воде, продуктам питания, медицинской помощи и средствам гигиены, что усугубляет и без того тяжелую социально-экономическую ситуацию в стране, отмеченную бедностью и перегруженностью системы госуслуг. Кардинал Дзуппи посоветовал не отправлять помощь самостоятельно, даже из благих побуждений. Собранные таким образом средства и вещи рискуют не дойти до адресатов. Иерарх призвал всех жителей и верующих Италии принять участие в сборе пожертвований и подчеркнул, что помощь должна поступать через уже действующие и проверенные каналы Caritas Италии, которые напрямую взаимодействуют с отделением Caritas Венесуэлы в организации и координации гуманитарного ответа. По словам директора итальянского фонда Caritas дона Марко Паньелло, в ближайшие недели его делегация посетит Венесуэлу, чтобы укрепить сотрудничество. Широкое присутствие по местной церкви позволяет добираться до труднодоступных горных поселений, сопровождать людей конкретной помощью и духовной близостью. основные усилия сосредоточены на доставке питьевой воды, нехватка которой уже вызвала первые случаи холеры и грозит распространением других инфекций. Пострадавшим доставляются продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и санитарно-гигиенические наборы, оказывается медицинская, психологическая и духовная помощь. Особое внимание уделяется вынужденным переселенцам, семьям с детьми, старикам и пациентам с хроническими заболеваниями, которые находятся в самом уязвимом положении.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
4: Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл бесед «Реальность, раскрытая в Писании». Сегодня отец Фабио Розини продолжает размышления о сотворении человека. С первых страниц Писание открывает не только его достоинство, но и путь, на котором раскрывается его призвание. Появление человека становится вершиной всего рассказа о творении. Именно ему Бог доверяет землю, живые существа и весь мир, который появился прежде него. Но рассказ о сотворении человека не останавливается на словах «сотворил Бог человека по образу своему». Сразу вслед за ними звучит поручение: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею». Образ Божий здесь не остается только словом о человеке. Сразу вслед за ним Бог открывает, что значит жить как его образ. Поэтому первое слово этого поручения – «плодитесь». Человек получает дар жизни не для того, чтобы просто существовать. Он живет, чтобы через него жизнь становилась возможной и для других. Эти слова прежде всего говорят о тайне передачи жизни, но, читая их в свете всего Писания, трудно не увидеть, что они открывают гораздо более широкую реальность. Речь идет о способности человека быть источником жизни во всем, что ему доверено. Наряду с этим призванием Бог вверяет человеку власть над творением, не как другое поручение, а как продолжение первого. Ему доверено управление миром, чтобы все живое могло жить. Эта власть существует не ради самой себя. Она имеет смысл лишь тогда, когда хранит и умножает жизнь. Она не берет начало в самом человеке. Это дар. Поэтому владычествовать над миром не значит распоряжаться им как своим собственным. Это значит отвечать за него перед тем, кто его сотворил. Человек может заботиться о творении, тогда как все остальное творение не может принять на себя такой ответственности. Именно поэтому человеку доверено больше других. Чем больше доверено, тем большего ответа ожидает этот дар. Тогда иначе открывается и смысл человеческих даров. Один получает дар создавать красоту, другой — строить, третий — учить, четвертый — объединять людей. Для чего человеку даны его способности? Чтобы жить только самому? Или чтобы благодаря им жили другие? В рассказе о сотворении человека есть еще одна особенность. Писание говорит о деревьях и животных, как о существующих по роду своему. Каждое творение имеет собственный вид, но о человеке сказано иначе. Человеческая природа не разделяется на разные виды. Различие, которое называет сам Бог, другое. Мужчину и женщину сотворил их. Единая человеческая природа существует как мужчина и женщина. Уже с самого начала человек существует не один, а перед лицом другого и вместе с другим. Новая жизнь рождается из встречи мужчины и женщины. Слова о мужчине и женщине раскрывают не только начало человеческого союза, они открывают саму тайну человека. Его жизнь с самого начала обращена к другому. Именно здесь начинает раскрываться смысл образа Божия. Он осуществляется там, где жизнь человека становится даром для другого. В мужчине и женщине эта тайна становится зримой в особой полноте. Один принимает другого и отдает себя другому. Но эта логика принадлежит не только браку, она касается каждого человека. Человек не может исполнить свое призвание, если живет только для самого себя. В самой глубине его природы есть стремление найти того, кому он может отдать себя, кого он может любить, кому он может служить. Эта реальность принимает разные формы. В браке – через единение мужчины и женщины. В священническом призвании – через отдачу себя церкви, через духовное отцовство по образу Христа. В различных путях служения – через ту же готовность сделать свою жизнь даром для других. Поэтому любовь и дар самого себя – не только одна из возможностей человеческой жизни. Это определяющий путь, заложенный в самой природе человека, потому что именно так раскрывается образ Божий, по которому он сотворен.

0: путь, который Бог открывает человеку с самого начала его существования, оказывается частью еще большей тайны. Все творение с самого начала движется к благословению Божию. Жизнь человека на земле начинается с благословения. Любой небесный дар человеку является благословением со стороны Всевышнего. Благословение не просто сказанное Богом слово. Оно подобно дождю, который приносит жизнь земле. В Псалме читаем: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, благословляешь произрастание ее». Так действует благословение Божие. Оно делает плодородным все, чего касается. Поручение быть плодотворным и владычествовать над творением становится возможным не из человеческой силы, а из дара Божия. Пока власть остается соединенной благословением, она служит жизни. Но, отделившись от благословения, власть перестает служить жизни и легко превращается в господство. Рассказ о творении приходит к своей цели в словах о благословении. Бог смотрит на все, что создал, и утверждает: «Это благо». Все творение не является ошибкой, случайностью или чужой территорией, которой человек должен завладеть. Все творение – это дар, полученный из рук Творца. Седьмой день становится ключом ко всем предыдущим дням. Все существующее приходит к своей цели в благословении. Поэтому первая правда о мире – не его раны, не его несовершенство, а благословение, которым он отмечен с самого начала. Трудности и раны мира не отменяют этой первой истины. В самом основании творения зиждется Божие благословение. Мы живем не в случайном мире, а в мире, который Бог увидел как благо и благословил.
1: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Isusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 14 июля католическая церковь чтит память святого Камилла де Лелис, основателя ордена камильянцев. В юности он служил в армии, участвовал в военных операциях. Был дважды ранен, лечился в римском госпитале святого Иакова. В армии Камилл пристрастился к карточной игре. В результате проиграл все свое состояние. Из-за недостатка средств нанялся рабочим на строительство монастыря капуцинов Монфредони. В 1575 году пережил духовное обращение. Камилл обратил внимание на неподобающее отношение к больным в госпитале, после чего он решил посвятить жизнь помощи больным людям. Постепенно он добился авторитета в больнице, был назначен на один из руководящих постов. Провел реформу, заменив наемных служащих на добровольцев, ряд из которых вступили впоследствии в основанный святым Камиллом орден. Камильянцы наряду с тремя традиционными монашескими обетами давали четвертый обет служения больным. Камилл де Лели скончался в 1614 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Жмигородского Иосифа. Он служил в Киеве, арестован в 1919 и 1930 годах. Находился в заключениях в тюрьмах Киева, Ярославля и на Соловках. Умер 14 июля 1935 года.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В штаб-квартире Итальянской конфедерации профсоюзов в Риме состоялась дискуссия о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда в свете энциклики Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas». Участники встречи сошлись во мнении, что технологическое развитие должно оставаться ориентированным на человека, а ключевыми условиями успешной цифровой трансформации являются защита достоинства работников, социальный диалог и инвестиции в образование. Искусственный интеллект способен одновременно создавать новые рабочие места и вытеснять существующие профессии. По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы риску автоматизации может подвергнуться каждое четвертое рабочее место. Вместе с тем на рынке появляются новые специальности, успех которых напрямую зависит от постоянного повышения квалификации сотрудников. Именно этим феноменам был посвящен форум итальянских профсоюзов. Генеральный секретарь профсоюза Даниэла Фумарола призвала не воспринимать искусственный интеллект как угрозу. По ее словам, каждая технологическая революция сопровождалась тревогой. Однако сегодня особенно важно следовать принципу, который ясно сформулирован в энциклике Льва XIV. Развитие искусственного интеллекта должно оставаться ориентированным на человека. Работники должны участвовать в управлении цифровыми процессами через механизмы участия и социального партнерства. Искусственный интеллект, по мнению Фумаролы, способен избавить людей от тяжелых и однообразных операций, повысить безопасность труда и открыть возможность для более содержательной работы. Вместе с тем, это требует серьезных вложений в подготовку кадров и развитие новых компетенций. Особое значение приобретает участие каждого в принятии решений и ответственность всех сторон за результаты технологических перемен. Бывший апостольский нунций в Папуа-Новой Гвинее, монсеньор Мауро Лалли, отметил, что энциклика «Magnifica Humanitas»

0: помогает осмыслить место человека в эпоху искусственного интеллекта. Технология никогда не бывает нейтральной. Она отражает ценности тех, кто ее создает, финансирует и использует. Сегодня алгоритмы все чаще участвуют в принятии решений о найме и увольнении сотрудников. Поэтому возникает опасность превратить человека лишь в элемент огромной цифровой системы. Главный вопрос заключается в том, служит ли труд человеку или сам человек становится средством для достижения экономических целей. Именно поэтому защита рабочих мест и достоинство труда должна оставаться безусловным приоритетом. В ходе дискуссии были приведены последние оценки исследовательского центра Censis. Из примерно 15 миллионов итальянских работников, которых затронет внедрение искусственного интеллекта, около 6 миллионов рискуют столкнуться с заменой своих функций, тогда как для 9 миллионов искусственный интеллект станет инструментом, дополняющим их профессиональную деятельность. Наиболее уязвимыми считаются женщины и специалисты с высоким уровнем образования. Экономист Леонардо Бекетти, в свою очередь, отметил, что главная проблема сегодня заключается не в сокращении числа рабочих мест, а в качестве занятости. Экономика уже создает новые вакансии, однако все большее распространение получают низкооплачиваемые и нестабильные формы труда. Поэтому важную роль играет обучение работников, которым предстоит осваивать новые профессии и эффективно использовать возможности искусственного интеллекта. Комментируя энциклику Льва XIV, Бекетти подчеркнул, что уже само ее название «Magnifica Humanitas» напоминает: «Человеческая личность неизмеримо превосходит любые технократические представления о прогрессе и не может быть сведена к возможностям самых совершенных технологий». 26 июля во всех католических храмах Италии пройдет сбор пожертвований в помощь Венесуэле, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Инициативу итальянской епископской конференции координирует фонд «Каритас Италии». Глава итальянского епископата кардинал Матео Мария Дзуппи призвал все приходы страны принять участие в сборе средств, что станет конкретным проявлением солидарности с людьми, потерявшими близких, лишившимися крова и средств к существованию. По словам кардинала, всеобщая молитва в этот день станет также знаком духовной близости к жителям Венесуэлы, которую Папа Лев XIV ежедневно вспоминает в своих молитвах как возлюбленную землю. Гуманитарная ситуация, между тем, продолжает ухудшаться. Число погибших достигло почти 4500 человек. Около 17 тысяч получили ранения. Свыше 50 тысяч пропали без вести. 1,5 миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Около 18 тысяч остались без крова и живут во временных лагерях и убежищах, часть которых устроена прямо на улицах. Об этом рассказали ватиканским СМИ сотрудники гуманитарных организаций. Множество жилых домов разрушено или признано непригодными для проживания. Серьезно пострадали инфраструктура, школы, больницы и другие важные объекты. Во многих районах по-прежнему сложно получить доступ к питьевой воде, продуктам питания, медицинской помощи и средствам гигиены, что усугубляет и без того тяжелую социально-экономическую ситуацию в стране, отмеченную бедностью и перегруженностью системы госуслуг. Кардинал Дзуппи посоветовал не отправлять помощь самостоятельно, даже из благих побуждений. Собранные таким образом средства и вещи рискуют не дойти до адресатов. Иерарх призвал всех жителей и верующих Италии принять участие в сборе пожертвований и подчеркнул, что помощь должна поступать через уже действующие и проверенные каналы Caritas Италии, которые напрямую взаимодействуют с отделением Caritas Венесуэлы в организации и координации гуманитарного ответа. По словам директора итальянского фонда Caritas дона Марко Паньелло, в ближайшие недели его делегация посетит Венесуэлу, чтобы укрепить сотрудничество. Широкое присутствие поместной церкви позволяет добираться до труднодоступных горных поселений, сопровождать людей конкретной помощью и духовной близостью. Основные усилия сосредоточены на доставке питьевой воды, нехватка которой уже вызвала первые случаи холеры и грозит распространением других инфекций. Пострадавшим доставляются продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и санитарно-гигиенические наборы, оказывается медицинская, психологическая и духовная помощь. Особое внимание уделяется вынужденным переселенцам, семьям с детьми, старикам и пациентам с хроническими заболеваниями, которые находятся в самом уязвимом положении.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл бесед «Реальность, раскрытая в Писании». Сегодня отец Фабио Розини продолжает размышления о сотворении человека. С первых страниц Писание открывает не только его достоинство, но и путь, на котором раскрывается его призвание. Появление человека становится вершиной всего рассказа о творении. Именно ему Бог доверяет землю, живые существа и весь мир, который появился прежде него. Но рассказ о сотворении человека не останавливается на словах «сотворил Бог человека по образу своему». Сразу вслед за ними звучит поручение: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею». Образ Божий здесь не остается только словом о человеке. Сразу вслед за ним Бог открывает, что значит жить как его образ. Поэтому первое слово этого поручения – «плодитесь». Человек получает дар жизни не для того, чтобы просто существовать. Он живет, чтобы через него жизнь становилась возможной и для других. Эти слова прежде всего говорят о тайне передачи жизни, но, читая их в свете всего Писания, трудно не увидеть, что они открывают гораздо более широкую реальность. Речь идет о способности человека быть источником жизни во всем, что ему доверено. Наряду с этим призванием Бог вверяет человеку власть над творением, не как другое поручение, а как продолжение первого. Ему доверено управление миром, чтобы все живое могло жить. Эта власть существует не ради самой себя. Она имеет смысл лишь тогда, когда хранит и умножает жизнь. Она не берет начало в самом человеке. Это дар. Поэтому владычествовать над миром не значит распоряжаться им как своим собственным. Это значит отвечать за него перед тем, кто его сотворил. Человек может заботиться о творении, тогда как все остальное творение не может принять на себя такой ответственности. Именно поэтому человеку доверено больше других. Чем больше доверено, тем большего ответа ожидает этот дар. Тогда иначе открывается и смысл человеческих даров. Один получает дар создавать красоту, другой — строить, третий — учить, четвертый — объединять людей. Для чего человеку даны его способности? Чтобы жить только самому? Или чтобы благодаря им жили другие? В рассказе о сотворении человека есть еще одна особенность. Писание говорит о деревьях и животных, как о существующих по роду своему. Каждое творение имеет собственный вид, но о человеке сказано иначе. Человеческая природа не разделяется на разные виды. Различие, которое называет сам Бог, другое. Мужчину и женщину сотворил их. Единая человеческая природа существует как мужчина и женщина. Уже с самого начала человек существует не один, а перед лицом другого и вместе с другим. Новая жизнь рождается из встречи мужчины и женщины. Слова о мужчине и женщине раскрывают не только начало человеческого союза, они открывают саму тайну человека. Его жизнь с самого начала обращена к другому. Именно здесь начинает раскрываться смысл образа Божия. Он осуществляется там, где жизнь человека становится даром для другого. В мужчине и женщине эта тайна становится зримой в особой полноте. Один принимает другого и отдает себя другому. Но эта логика принадлежит не только браку, она касается каждого человека. Человек не может исполнить свое призвание, если живет только для самого себя. В самой глубине его природы есть стремление найти того, кому он может отдать себя, кого он может любить, кому он может служить. Эта реальность принимает разные формы. В браке – через единение мужчины и женщины. В священническом призвании – через отдачу себя церкви, через духовное отцовство по образу Христа. В различных путях служения – через ту же готовность сделать свою жизнь даром для других. Поэтому любовь и дар самого себя – не только одна из возможностей человеческой жизни. Это определяющий путь, заложенный в самой природе человека, потому что именно так раскрывается образ Божий, по которому он сотворен.

0: путь, который Бог открывает человеку с самого начала его существования, оказывается частью еще большей тайны. Все творение с самого начала движется к благословению Божию. Жизнь человека на земле начинается с благословения. Любой небесный дар человеку является благословением со стороны Всевышнего. Благословение – не просто сказанное Богом слово. Оно подобно дождю, который приносит жизнь земле. В Псалме читаем: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, благословляешь произрастание ее». Так действует благословение Божие. Оно делает плодородным все, чего касается. Поручение быть плодотворным и владычествовать над творением становится возможным не из человеческой силы, а из дара Божия. Пока власть остается соединенной благословением, она служит жизни. Но, отделившись от благословения, власть перестает служить жизни и легко превращается в господство. Рассказ о творении приходит к своей цели в словах о благословении. Бог смотрит на все, что создал, и утверждает: это благо. Все творение не является ошибкой, случайностью или чужой территорией, которой человек должен завладеть. Все творение – это дар, полученный из рук Творца. Седьмой день становится ключом ко всем предыдущим дням. Все существующее приходит к своей цели в благословении. Поэтому первая правда о мире – не его раны, не его несовершенство, а благословение, которым он отмечен с самого начала. Трудности и раны мира не отменяют этой первой истины. В самом основании творения зиждется Божие благословение. Мы живем не в случайном мире, а в мире, который Бог увидел как благо и благословил.
1: Лаудетур Иисус Христос.